0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Продовольственно-ветеринарная служба проводит проверку после нападения собак на детей детского сада. Далее об этом и других событиях более подробно. В пятницу около 12 часов дня в Царникове Адажского края две собаки, бывшие без присмотра, напали на детей дошкольного образовательного учреждения «Рейкстинч». Двое детей были доставлены в больницу, им потребовались операции. Их состояние оценивается как стабильное, сообщили в субботу в детской больнице. Группа из 19 детей в сопровождении воспитательницы и помощника воспитателя отправилась на заранее согласованную прогулку за пределы территории учебного заведения, следуя утвержденному маршруту. Во время прогулки со стороны улицы Лашо к группе детей приблизились две оставленные хозяевами без присмотра собаки. Согласно предоставленной самоуправлением Адажского края информации, в инциденте пострадали 6 детей, двое из которых были госпитализированы. Пострадала также одна из сопровождавших детей педагогов, которая пыталась удержать собак, чтобы защитить детей. Как рассказал агентству Лето, мэр Адажского края Гатис Мигланс, на помощь группе детей поспешил водитель проезжавшего мимо автомобиля, который пытался также защитить детей, сажая их в свою машину. Мэр сообщил, что двоим детям сделаны операции, остальные пострадавшие отправились домой. Помощнице воспитателя также не потребовалось серьезного медицинского вмешательства. После пережитого шока ей была оказана необходимая помощь. Мигланс сообщил, что запросил отчеты о произошедшем у руководства детского сада и полиции самоуправления. По имеющейся в его распоряжении информации, сотрудники муниципальной полиции прибыли на место происшествия в течение 3 минут. В связи с произошедшим начато 4 процесса об административном правонарушении. В самоуправлении поясняют, что информацию о госпитализированных пострадавших служба неотложной медицинской помощи в установленном порядке передаст госполиции. О случившемся проинформирована продовольственно-ветеринарная служба, которая проведет проверку. В самоуправлении подчеркивают, что в настоящее время главным приоритетом является здоровье, безопасность и эмоциональное благополучие детей. Родителям детей предоставлена информация о доступной психологической поддержке. Социальная служба также связалась с кризисной командой, которая окажет необходимую психологическую поддержку педагогам и родителям дошкольного образовательного учреждения. Местные власти призывают владельцев собак ответственно относиться к безопасности детей и окружающих. Обязанность владельца собаки – не допускать ситуаций, в которых животное без присмотра может угрожать другим людям. Также нельзя допускать свободного выгула собак, а в общественных местах необходимо соблюдать требования по содержанию и надзору за животными. Самоуправление сотрудничает с полицией, продовольственно-ветеринарной службой и другими ответственными службами, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и принять решение о необходимых дальнейших мерах безопасности. Ответственным службам удалось установить владелицу собак. После проведения полицией процессуального действий собаки были переданы владелице. Дальнейшая проверка собак входит в компетенцию продовольственно-ветеринарной службы. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность. В середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Виньяс.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Во втором квартале было 4200 безработных, которые ищут работу 4 года и дольше. Далее об этом и других событиях более подробно. Во втором квартале этого года в стране было 4200 безработных, которые ищут работу 4 года и дольше, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в конце июня в Латвии насчитывалось 66200 безработных. Большинство из них, или 21200 человек, искали работу от 3 до 5 месяцев, еще 18100 от 1 до 2 лет. Пособие по безработице выплачивается не дольше 8 месяцев. Размер пособия зависит от страхового стажа человека и зарплаты, с которой производились взносы. Статус безработного означает, что человек официально признан не имеющим работы и ищущим работу. Находясь в этом статусе, безработный должен выполнять ряд установленных Госагентством занятости мер по поиску работы. У безработного есть возможность получать стипендию во время профессионального обучения, переквалификации, повышения квалификации, а также во время получения неформального образования. Также можно получить карьерные консультации. Согласно результатам опроса, проведенного международной компанией Gemius, занимающейся исследованиями и технологиями в сфере интернета, в Латвии 96% жителей за последние 6 месяцев выбирали для получения товаров, приобретенных онлайн, терминалы для посылок. Терминалы для выдачи посылок являются самым популярным способом доставки во всех трех странах Балтии. В Латвии ими пользовались 96% респондентов за последние 6 месяцев, в Эстонии 95%, а в Литве, где изучались покупательские привычки за последние 12 месяцев, 54%. В прошлом году соответствующие показатели составляли 95%, 96% и 57%. В этом году в Латвии курьерской доставкой воспользовались 54% респондентов, в Эстонии 50%, в Литве 34%. Получение товаров в магазине или точке продажи выбрали 47% латышских, 50% эстонских и 25% литовских респондентов. В то же время чрезмерно длительные сроки доставки и высокие затраты на доставку по-прежнему остаются одними из наиболее часто упоминаемых проблем, связанных с доставкой. В этом году 44% в Латвии, 50% в Эстонии и 26% в Литве заявили, что сроки доставки слишком долгие. В свою очередь, о высоких затратах на доставку упомянули 35% респондентов в Латвии и 39% в Эстонии. В Литве об этой проблеме упомянули 15% респондентов. В Латвии и Эстонии третьим по распространенности ответом было отсутствие проблем с доставкой. В Латвии этот ответ дали 25%, в Эстонии 24%. В Литве третьей по распространенности проблемы были высокие затраты на доставку. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, в середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Почти пятая часть жителей Латвии поддерживают более высокие налоги. Далее об этом и других событиях более подробно. 18,3% жителей Латвии поддерживают введение более высоких налогов, которые обеспечили бы больше финансовых ресурсов для общественных услуг, например, образования и здравоохранения. Такие результаты были получены в ходе опроса исследовательской компании ТНС Латвия о долгосрочной стратегии развития Латвия-2050. Почти половина, или 47,3% респондентов, поддерживают такое направление развития государства, которое предусматривает более низкие налоги, обеспечивающие благосостояние жителей за счет более высоких доходов и одновременно более ограниченную доступность качественных общественных услуг. 29,4% респондентов выбрали компромисс между обоими направлениями развития государства. 5% не смогли дать конкретного ответа на этот вопрос. Почти треть, или 29% жителей Латвии признают, что площадь жилья оказывает существенное влияние на их решение о рождении детей в семье, сообщила девелоперская компания Bonava со ссылкой на проведенное международное исследование. Похожая картина наблюдается в остальных странах Балтии. В целом, по Балтии влияние площади жилья на решение о детях считают существенным 30% опрошенных. Наиболее высок этот показатель в Литве и Эстонии. В обеих странах на это указал 31% жителей. В Латвии он лишь немногим ниже – 29%. Как свидетельствует исследование, подходящее для нужд семьи жилье не всегда определяется только его площадью, важна также возможность адаптировать жизненное пространство к изменениям, появлению ребенка в семье, моменту, когда дети начинают самостоятельную жизнь, изменению рабочих привычек или другим жизненным обстоятельствам. Пространство, которое на одном этапе жизни служит детской, на другом может стать домашним офисом или приобрести совершенно иную функцию. Возможность менять планировку помещений с помощью передвижных или иным образом трансформируемых стен считают важной 38% жителей Балтии и 35% жителей Латвии, тогда как возможность обустроить в жилье рабочее место важна, соответственно, для 36-35% опрошенных. Примерно треть жителей Балтии привлекательной кажется и возможность выделить отдельную жилую площадь, которую можно сдавать в аренду и получать дополнительный доход. В Латвии и Эстонии такое решение считают значимым – 28%, в Литве – 38% респондентов. В исследовании сделан вывод, что на решение о создании семьи влияет не только доступность и пригодность жилья, но и в целом стабильность жизни, финансовая безопасность, профессиональная устойчивость, эмоциональное и физическое здоровье, а также общая уверенность в будущем. В Балтии 24% опрошенных в возрасте от 20 до 29 лет указывают, что у них нет детей, и в настоящее время они не планируют их в будущем, тогда как половина, или 49%, планируют детей в будущем. В странах Балтии опрос проводился преимущественно среди жителей столиц. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, в середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM Radio Number 1
1: Mix FM
0: Mix FM 102.7
1: Dance Radio
0: Radio Number 1 Mix FM
1: 102.7
0: Genius
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Во втором квартале было 4200 безработных, которые ищут работу 4 года и дольше. Далее об этом и других событиях более подробно. Во втором квартале этого года в стране было 4200 безработных, которые ищут работу 4 года и дольше, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в конце июня в Латвии насчитывалось 66200 безработных. Большинство из них, или 21200 человек, искали работу от 3 до 5 месяцев, еще 18100 от 1 до 2 лет. Пособие по безработице выплачивается не дольше 8 месяцев. Размер пособия зависит от страхового стажа человека и зарплаты, с которой производились взносы. Статус безработного означает, что человек официально признан не имеющим работы и ищущим работу. Находясь в этом статусе, безработный должен выполнять ряд установленных Госагентством занятости мер по поиску работы. У безработного есть возможность получать стипендию во время профессионального обучения, переквалификации, повышения квалификации, а также во время получения неформального образования. Также можно получить карьерные консультации. Согласно результатам опроса, проведенного международной компанией Gemius, занимающейся исследованиями и технологиями в сфере интернета, в Латвии 96% жителей за последние 6 месяцев выбирали для получения товаров, приобретенных онлайн, терминалы для посылок. Терминалы для выдачи посылок являются самым популярным способом доставки во всех трех странах Балтии. В Латвии ими пользовались 96% респондентов за последние 6 месяцев, в Эстонии 95%, а в Литве, где изучались покупательские привычки за последние 12 месяцев, 54%. В прошлом году соответствующие показатели составляли 95%, 96% и 57%. В этом году в Латвии курьерской доставкой воспользовались 54% респондентов, в Эстонии 50%, в Литве 34%. Получение товаров в магазине или точке продажи выбрали 47% латышских, 50% эстонских и 25% литовских респондентов. В то же время чрезмерно длительные сроки доставки и высокие затраты на доставку по-прежнему остаются одними из наиболее часто упоминаемых проблем, связанных с доставкой. В этом году 44% в Латвии, 50% в Эстонии и 26% в Литве заявили, что сроки доставки слишком долгие. В свою очередь, о высоких затратах на доставку упомянули 35% респондентов в Латвии и 39% в Эстонии. В Литве об этой проблеме упомянули 15% респондентов. В Латвии и Эстонии третьим по распространенности ответом было отсутствие проблем с доставкой. В Латвии этот ответ дали 25%, в Эстонии 24%. В Литве третьей по распространенности проблемы были высокие затраты на доставку. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, в середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами на востоке страны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Uzmanību! Visiem frizieriem un barberiem, kā arī skaistumkopšanas nozares speciālistiem. 27. septembrī Hanzas Peronā norisināsies lielākais notikums Eiropā frizieriem un barberiem – Baltic Barber Expo 2026. Meistarklases no mūsu profesijas zvaigznēm, nozares tendences 2027. Gadam, sacensības par labākā barbera titulu, izstāžu zāle ar labākajiem kosmētikas zīmoliem un daudz kas cits. Baltic Barber Expo 27. septembrī Hanzas Perons. Vairāk informācijas un biļetes Ticketshop LV.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. У одного из латвийских страховщиков зарегистрирована групповая страховка путешествий для пропавших в Непале. Далее об этом и других событиях более подробно. В компании по страхованию рисков «Эрго» было оформлено групповое страхование путешествия для 33 пропавших в Непале, сообщили в Латвийской ассоциации страховщиков. Из группы 28 человек являются подданными Латвии, остальные пятеро – гражданами других стран. Представители страховой компании «Эрго» сообщили, что у 33 человек, которые в августе отправились в путешествие в Непал и потенциально могли находиться в зоне стихийного бедствия, есть групповой полис туристического страхования «Эрго». Компания подтверждает, что готова предоставить страховую защиту и поддержку застрахованным лицам и их близким, как только это станет возможным и будет доступна информация о состоянии пострадавших. В зависимости от обстоятельств, туристическая страховка покроет расходы на медпомощь и лечение, расходы на репатриацию и транспортировку, а в случае смерти путешественников будет выплачено предусмотренное страховое возмещение близким. Директор департамента по урегулированию возмещения «Эрго» Санита Рубине отметила, что трагедия в Непале стала тяжелым потрясением. «Эрго» выражает соболезнования близким пострадавших и надеется, что пропавшие без вести будут найдены. Учитывая, что стихийное бедствие произошло во время действия страхового полиса, расходы и возмещения, связанные с этим событием, и предусмотренные полисом, будут покрыты и после окончания срока его действия. Готовы предоставить поддержку и страховую защиту, как только это станет возможным, и мы получим больше информации о последствиях произошедшего, подтверждает Рубина. Еще 6 путешественников, по информации Латвийской ассоциации страховщиков, приобрели полисы страхования путешествия у 2 других страховщиков. В настоящее время латвийские страховщики не выявили других индивидуальных договоров страхования от несчастных случаев или страхование жизни, связанных с упомянутыми лицами. Если в полисе было указано контактное лицо, страховщики связались с ним и предоставили информацию о страховом покрытии и выяснении других вопросов. В настоящее время Латвийская ассоциация страховщиков призывает близких путешественников следить за актуальной информацией, поддерживать тесную связь с консульской службой Министерства иностранных дел Латвии. Сейчас подданные Латвии находятся в списке пропавших без вести. Страховые компании поддерживают связь с МИД, следят за актуальной информацией, готовы оказать поддержку и страховую защиту, как только это станет возможным, отметили в ассоциации. Здесь пояснили, что страховка действует в отношении последствий конкретного события, поскольку страховой случай наводнения в Непале наступил в период действия полиса. Следовательно, расходы и возмещения, связанные с этим событием и предусмотренные полисом, будут покрыты и после окончания срока действия полиса. Однако пропажа без вести не является страховым случаем, поэтому необходимо выяснить, наступил ли уже какой-либо из страховых случаев. Сегодня в 18 часов в Домском соборе состоится молебен о пропавших в Непале жителях Латвии и их близких. Экуменическое богослужение проведут архиепископ Ринолдс Грантс и главы христианских конфессий. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Вечером возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancha Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancha Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Собаки, покусавшие детей в Царникове, не были повторно привиты от бешенства. Далее об этом и других событиях более подробно. Собаки, напавшие на воспитанников детского сада в Царникове, не были ревакцинированы от бешенства в установленный ветеринаром срок, сообщили в продовольственно-ветеринарной службе. В настоящее время животные клинически здоровы, признаков бешенства у них не наблюдается. В целях безопасности продовольственно-ветеринарная служба поручила владельцу собак обеспечить их изоляцию и наблюдение. Если в течение 10 дней клинических признаков заболевания наблюдаться не будет, собак необходимо будет повторно вакцинировать от бешенства. Также продовольственно-ветеринарная служба возьмет образцы для лабораторного определения уровня антител к бешенству в крови собак. В то же время служба отмечает, что в соответствии с изменениями в нормативных актах с 1 января 2026 года служба больше не будет проводить оценку опасности собак. Как сообщалось, в связи с нападением двух собак на воспитанников Царниковского детского сада «Рейкстинж» в пятницу 4 сентября госполиция начала уголовный процесс. По 20-му разделу Уголовного закона «Преступные деяния против общей безопасности общественного порядка». В настоящее время ведется расследование. Владелец собак установлен. Рижская социальная служба призывает жителей быть особенно внимательными и не разглашать свои личные данные неизвестным лицам, сообщила координатор проектов отдела внешней коммуникации самоуправления Антра Габре. В службу обратились несколько жителей, сообщив о подозрительных телефонных звонках и электронных письмах, которые могут быть связаны с мошенническими действиями. Один из жителей сообщил, что получил звонок от человека, который утверждал, что рижская соцслужба якобы отправила ему посылку через курьера. Звонивший просил назвать персональный код и адрес места жительства для подтверждение получения посылки и предупредил, что в случае отказа посылка будет храниться, но позже получателю придется заплатить за ее принудительное хранение. Житель в ответ на это указал, что не является клиентом Рижской социальной службы, поэтому у него возникли подозрения в подлинности этого звонка. Рижская социальная служба не использует курьерские услуги для доставки посылок и никогда не просит клиентов по телефону сообщать персональный код, адрес или другие конфиденциальные данные для подтверждения получения посылки. Служба отправляет официальные письма и документы, используя услуги ГАО «Почта Латвии». И при необходимости общение с клиентами происходит с соблюдением требований по защите личных данных. Рижская социальная служба призывает жителей быть осторожными, получая подозрительные звонки, СМС-сообщения, электронные письма. Если возникают подозрения в попытке мошенничества, рекомендуется сообщать о случившемся в госполицию по номеру 110. Если возникают сомнения в подлинности полученной информации, жителям следует прервать разговор и связаться с Рижской социальной службой, используя официальные каналы. Рижская соцслужба напоминает, что категорически не следует разглашать персональный код, банковские данные, пароли или другие конфиденциальные данные неизвестным лицам, подтверждать свою личность, основываясь только на телефонном звонке или электронном письме. Кроме того, надо всегда проверять информацию, связываясь с учреждением по официальным каналам связи. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Рижском регионе потребительские расходы домохозяйств в прошлом году в среднем составили 750 евро на человека. Далее об этом и других событиях более подробно. В Рижском регионе потребительские расходы домохозяйств в прошлом году в среднем составили 750 евро на одного человека в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В целом на все домохозяйство потребительские расходы в Рижском регионе составили 1584 евро в месяц, что значительно превышает расходы домохозяйств в других регионах. Средние потребительские расходы латвийских домохозяйств в целом 619 евро на человека, а также средние общие расходы домохозяйств 1304 евро в месяц. Домохозяйства Рижского региона тратили сравнительно меньшую часть общих расходов на продукты питания и безалкогольные напитки – 21,4%, в то время как расходы жителей Латгалы на продукты питания составляли 29,8% всех расходов, а жителей Курзама и Видзама – более 28%. Расходы в евро на покрытие затрат на продукты питания у домохозяйства Рижского региона были выше – 161 евро на одного человека в месяц, в то время как в среднем по Латвии – 151 евро в месяц. Как и в других регионах, расходы домохозяйств Рижского региона на жилье составили 16% ежемесячных трат, или 120 евро. Транспортные расходы – 11,7%, или 87 евро. В среднем по Латвии расходы домохозяйств на жилье составляли 100 евро, транспортные расходы – 74 евро в месяц на одного человека. Домохозяйства Рижского региона сравнительно более крупную долю повседневных расходов направляли на отдых, спорт и культуру, тратя на эти цели 9,5%, или 71 евро в месяц на человека. В среднем по Латвии эти расходы составляли 8,2% общих расходов, или 51 евро в месяц. На рестораны, кафе, услуги по размещению домохозяйства Рижского региона также тратили больше – 8,3% общих расходов, или 62 евро в месяц на одного человека в домохозяйстве. В среднем по Латвии на эти услуги тратилось 6,6%, или 41 евро в месяц. В Рижском регионе каждый член домохозяйства в прошлом году потреблял в среднем 56 килограммов фруктов по сравнению с показателем 51,6 килограмма в среднем по Латвии. Больше, чем в других регионах, рижане потребляли сыра – 15,4 килограмма на человека против 14,1 килограмма в среднем по стране. Потребление молотого кофе составило 3,2 килограмма против 2,8 в среднем по Латвии. Жители Рижского региона потребляли больше мучных кондитерских изделий – 14,3 килограмма на человека в год против 14 килограммов в среднем по Латвии. Традиционных продуктов в Рижском регионе потребляли меньше – в среднем 185 яиц на человека в год против 192 в среднем по стране, 22,8 килограмма хлеба против 26,6 килограмма и 9,7 килограмма свежей свинины против 13,2 килограмма. Потребление свежей говядины составило 2 килограмма против 1,2 килограмма в среднем по Латвии. Мясо птицы – 11,4 килограмма против 10,7. Лососевых – 2 килограмма против 1,4 килограмма в среднем по Латвии. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM
3: 102.7. Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами на востоке страны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Uzmanību! Visiem frizieriem un barberiem, kā arī skaistumkopšanas nozares speciālistiem. 27. septembrī Hanzas Peronā norisināsies lielākais notikums Eiropā frizieriem un barberiem – Baltic Barber Expo 2026. Meistarklases no mūsu profesijas zvaigznēm, nozares tendences 2027. Gadam, sacensības par labākā barbera titulu, izstāžu zāli ar labākajiem kosmētikas zīmoliem un daudz kas cits. Baltic Barber Expo 27. septembrī Hanzas Perons. Vairāk informācijas un biļetes Ticketshop LV.
4: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: 29. janvāris. Show Me Arena. Skrēj!

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами на востоке страны кратковременные дожди. Ветер южный-юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный-юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный-юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Bīdvā sāk jaunu ceļojumu. 14. martā uz Rīgu viņi atvedīs jauno programmu Ceļojums apkārt saulei. Dziesmas par mūsu laiku un visi iemīļotie hiti. Bīdvā Rīgā, 14. martā, Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešuservis.lv.
2: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Mix FM 102.7.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами на востоке страны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: Mix FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами на востоке страны кратковременные дожди. Ветер южный-юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный-юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. У одного из латвийских страховщиков зарегистрирована групповая страховка путешествий для пропавших в Непале. Далее об этом и других событиях более подробно. В компании по страхованию рисков «Эрго» было оформлено групповое страхование путешествия для 33 пропавших в Непале, сообщили в Латвийской ассоциации страховщиков. Из группы 28 человек являются подданными Латвии, остальные пятеро – гражданами других стран. Представители страховой компании «Эрго» сообщили, что у 33 человек, которые в августе отправились в путешествие в Непал и потенциально могли находиться в зоне стихийного бедствия, есть групповой полис туристического страхования «Эрго». Компания подтверждает, что готова предоставить страховую защиту и поддержку застрахованным лицам и их близким, как только это станет возможным и будет доступна информация о состоянии пострадавших. В зависимости от обстоятельств, туристическая страховка покроет расходы на медпомощь и лечение, расходы на репатриацию и транспортировку, а в случае смерти путешественников будет выплачено предусмотренное страховое возмещение близким. Директор департамента по урегулированию возмещений «Эрго» Санита Рубине отметила, что трагедия в Непале стала тяжелым потрясением. «Эрго» выражает соболезнования близким пострадавших и надеется, что пропавшие без вести будут найдены. Учитывая, что стихийное бедствие произошло во время действия страхового полиса, расходы и возмещения, связанные с этим событием, и предусмотренные полисом, будут покрыты после окончания срока его действия. Готовы предоставить поддержку и страховую защиту, как только это станет возможным, и мы получим больше информации о последствиях произошедшего, подтверждает Рубина. Еще 6 путешественников, по информации Латвийской ассоциации страховщиков, приобрели полисы страхования путешествия у 2 других страховщиков. В настоящее время латвийские страховщики не выявили других индивидуальных договоров страхования от несчастных случаев или страхование жизни, связанных с упомянутыми лицами. Если в полисе было указано контактное лицо, страховщики связались с ним и предоставили информацию о страховом покрытии и выяснении других вопросов. В настоящее время Латвийская ассоциация страховщиков призывает близких путешественников следить за актуальной информацией, поддерживать тесную связь с консульской службой Министерства иностранных дел Латвии. Сейчас подданные Латвии находятся в списке пропавших без вести. Страховые компании поддерживают связь с МИД, следят за актуальной информацией, готовы оказать поддержку и страховую защиту, как только это станет возможным, отметили в ассоциации. Здесь пояснили, что страховка действует в отношении последствий конкретного события, поскольку страховой случай наводнения в Непале наступил в период действия полиса. Следовательно, расходы и возмещения, связанные с этим событием и предусмотренные полисом, будут покрыты и после окончания срока действия полиса. Однако пропажа без вести не является страховым случаем, поэтому необходимо выяснить, наступил ли уже какой-либо из страховых случаев. Сегодня в 18 часов в Домском соборе состоится молебен о пропавших в Непале жителях Латвии и их близких. Экуменическое богослужение проведут архиепископ Ринолдс Грантс и главы христианских конфессий. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Вечером возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами на востоке страны кратковременные дожди, ветер южно-юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, вечером местами возможны кратковременные дожди, ветер южно-юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio numur viens.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Собаки, покусавшие детей в Царникове, не были повторно привиты от бешенства. Далее об этом и других событиях более подробно. Собаки, напавшие на воспитанников детского сада в Царникове, не были ревакцинированы от бешенства в установленный ветеринаром срок, сообщили в продовольственно-ветеринарной службе. В настоящее время животные клинически здоровы, признаков бешенства у них не наблюдается. В целях безопасности продовольственно-ветеринарная служба поручила владельцу собак обеспечить их изоляцию и наблюдение. Если в течение 10 дней клинических признаков заболевания наблюдаться не будет, собак необходимо будет повторно вакцинировать от бешенства. Также продовольственно-ветеринарная служба возьмет образцы для лабораторного определения уровня антител к бешенству в крови собак. В то же время служба отмечает, что в соответствии с изменениями в нормативных актах с 1 января 2026 года служба больше не будет проводить оценку опасности собак. Как сообщалось, в связи с нападением двух собак на воспитанников Царниковского детского сада «Рейкстинж» в пятницу 4 сентября госполиция начала уголовный процесс. По 20 разделу Уголовного закона «Преступные деяния против общей безопасности общественного порядка». В настоящее время ведется расследование. Владелец собак установлен. Рижская социальная служба призывает жителей быть особенно внимательными и не разглашать свои личные данные неизвестным лицам, сообщила координатор проектов отдела внешней коммуникации самоуправления Антра Габре. В службу обратились несколько жителей, сообщив о подозрительных телефонных звонках и электронных письмах, которые могут быть связаны с мошенническими действиями. Один из жителей сообщил, что получил звонок от человека, который утверждал, что рижская соцслужба якобы отправила ему посылку через курьера. Звонивший просил назвать персональный код и адрес места жительства для подтверждение получения посылки и предупредил, что в случае отказа посылка будет храниться, но позже получателю придется заплатить за ее принудительное хранение. Житель в ответ на это указал, что не является клиентом Рижской социальной службы, поэтому у него возникли подозрения в подлинности этого звонка. Рижская социальная служба не использует курьерские услуги для доставки посылок и никогда не просит клиентов по телефону сообщать персональный код, адрес или другие конфиденциальные данные для подтверждения получения посылки. Служба отправляет официальные письма и документы, используя услуги ГАО «Почта Латвии». И при необходимости общение с клиентами происходит с соблюдением требований по защите личных данных. Рижская социальная служба призывает жителей быть осторожными, получая подозрительные звонки, СМС-сообщения, электронные письма. Если возникают подозрения в попытке мошенничества, рекомендуется сообщать о случившемся в госполицию по номеру 110. Если возникают сомнения в подлинности полученной информации, жителям следует прервать разговор и связаться с Рижской социальной службой, используя официальные каналы. Рижская соцслужба напоминает, что категорически не следует разглашать персональный код, банковские данные, пароли или другие конфиденциальные данные неизвестным лицам, подтверждать свою личность, основываясь только на телефонном звонке или электронном письме. Кроме того, надо всегда проверять информацию, связываясь с учреждением по официальным каналам связи. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Рижском регионе потребительские расходы домохозяйств в прошлом году в среднем составили 750 евро на человека. Далее об этом и других событиях более подробно. В Рижском регионе потребительские расходы домохозяйств в прошлом году в среднем составили 750 евро на одного человека в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В целом на все домохозяйство потребительские расходы в Рижском регионе составили 1584 евро в месяц, что значительно превышает расходы домохозяйств в других регионах. Средние потребительские расходы латвийских домохозяйств в целом 619 евро на человека, а также средние общие расходы домохозяйств 1304 евро в месяц. Домохозяйства Рижского региона тратили сравнительно меньшую часть общих расходов на продукты питания и безалкогольные напитки – 21,4%, в то время как расходы жителей Латгалы на продукты питания составляли 29,8% всех расходов, а жителей Курзема и Видзема – более 28%. Расходы в евро на покрытие затрат на продукты питания у домохозяйств Рижского региона были выше – 161 евро на одного человека в месяц, в то время как в среднем по Латвии – 151 евро в месяц. Как и в других регионах, расходы домохозяйств Рижского региона на жилье составили 16% ежемесячных трат, или 120 евро. Транспортные расходы – 11,7%, или 87 евро. В среднем по Латвии расходы домохозяйств на жилье составляли 100 евро, транспортные расходы – 74 евро в месяц на одного человека. Домохозяйства Рижского региона сравнительно более крупную долю повседневных расходов направляли на отдых, спорт и культуру, тратя на эти цели 9,5%, или 71 евро в месяц на человека. В среднем по Латвии эти расходы составляли 8,2% общих расходов, или 51 евро в месяц. На рестораны, кафе, услуги по размещению домохозяйства Рижского региона также тратили больше – 8,3% общих расходов, или 62 евро в месяц на одного человека в домохозяйстве. В среднем по Латвии на эти услуги тратилось 6,6%, или 41 евро в месяц. В Рижском регионе каждый член домохозяйства в прошлом году потреблял в среднем 56 килограммов фруктов по сравнению с показателем 51,6 килограмма в среднем по Латвии. Больше, чем в других регионах, рижане потребляли сыра – 15,4 килограмма на человека против 14,1 килограмма в среднем по стране. Потребление молотого кофе составило 3,2 килограмма против 2,8 в среднем по Латвии. Жители Рижского региона потребляли больше мучных кондитерских изделий – 14,3 килограмма на человека в год против 14 килограммов в среднем по Латвии. Традиционных продуктов в Рижском регионе потребляли меньше – в среднем 185 яиц на человека в год против 192 в среднем по стране, 22,8 килограмма хлеба против 26,6 килограмма и 9,7 килограмма свежей свинины против 13,2 килограмма. Потребление свежей говядины составило 2 килограмма против 1,2 килограмма в среднем по Латвии. Мясо птицы – 11,4 килограмма против 10,7. Лососевых – 2 килограмма против 1,4 килограмма в среднем по Латвии. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.